0: Радио Рация. Рация.
1: Чуш снить хлеба, хэт иди в осень, калейдоскоп неба, хмар.

0: Евангельское чытанне. Евангелие паводле Яна, 14 раздел с 1 по 11 верши. «Нехай не трывожится сердце ваше. Верьте у Бога и верьте у меня. У доме Отца моего житла шмат, бо коли б гэта не было, я сказал бы вам, бо иду подрыхтовать вам место. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду изнов и возьму вас до себе, каби вы были, где я. И куды я иду, вы ведаете, и шлях ведаете». Кажу ему Фома: «Господи, не ведаем, куды идешь, да як можем ведать шлях?» Кажу ему Иисус: «Я есть шлях, и правда, и житё. Никто не приходит до Айца, коли не праз мяне. Коли б вы познали мяне, познали б и Айца моего, и от цяпер познали его, и бачили его». Каже ему Филипп: «Господи, покажи нам Айца, и хопит з нас». Каже ему Иисус: «Гэтулькі часу я з вами, и ты не познал меня, Филипп. Хто бачу мяне, бачу Айца. Дык як ты кажешь, покажи нам Айца? Ці ж ты не верыш, что я у Айцу, и Айцец у во мне? Словы, якія я говорю вам, не говорю от себе. Айцец, які у во мне, ён робіць гэтыя справы. Верьте мне, что я у Айцу, и Айцец у во мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў, верьте мне».
1: Let us complete our prayer to the
2: Lord.
1: For the precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord.

0: человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: У камеры нельзя сидеть, можно только ходить или стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там видно душно, там все стены в плесени, вверху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый день.

0: слухайте праваабарончую перадачу «Вясна» па-за межамі.
1: Пры мікрафоне Ева Барцілоўская. У дзень палітвязня ў Беларусі адбылася сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Музей Вольнай Беларусі разам з Музеем Незалежнасці Польшчы зладзілі ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі польска-беларускую дыскусію паўстання 1863 года «Спадчына двух народаў». Паўстанне 1863 года, як напісалі арганізатары, стала адным з тых момантаў, калі беларусы і палякі разам змагаліся за годнасць, права на голас і свабоду. З таго моманту прайшло больш за 160 гадоў, але гісторыя палітычных рэпрэсій, турмаў і пераследу працягваецца ў нашай краіне і сёння. Тысячы беларусаў знаходзяцца за кратамі за тыя ж ідэалы, што і героі 1863 года. Месцам гэтага мерапрыемства стала цытадэль Варшаўска, дзе чакалі прысуду паплечнікі Кастуся Каліноўскага. А мэтай сустрэчы было нагадаць пра людзей, якія сёння плацяць сваёй свабодай за права думаць і жыць без страху. Мы паразмаўлялі з прадстаўнічкай музея пра гэтае мерапрыемства, і давайце паслухаем.
0: Па-за межамі.
2: Меня зовут Бланка Тибыревска. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
1: И сегодняшнее спотканье про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. И это не выпадково, да?
2: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из Музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с полезневоленными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
1: По час своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у некольки сотен палітычных вязняў, і мы, палякі, павінны асабліва разумець іх лёс.
2: Я магу сказаць, што в цэлай польскай історіі і в 19-м, і 20-м веке людзі былі вынуждзены пакінуць сваю радзіну, пакінуць сваю страну і іскаць убежішча в другіх странах. Эці былі павстанцы, літараты, паэты, палітычыскія дзеяцелі. Ну, проста інтэлігенція і самая актывная часть нашага народа. І это все же происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
1: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее упершиню, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
2: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какая в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
1: Мы хотели бы жить у свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
2: Да. Ну, мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все же может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
1: Ці хацелі б вы штосьці дадаць да сказанага, абапіраючыся на тое, што 21 мая дзень палітвязняў у Беларусі?
2: Я бы хацела сказаць, што і кожны дзень помню пра тых людзей, как это не звучыць странна. Просто я часто думаю об этом, што я живу здесь в Польше нормально, што я могу учиться, наслаждаться своей жизнью, а люди в моем возрасте страдают и не могут жить в безопасности. Я бы очень хотела, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молитесь, Саву Святой, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молитесь, упокоение душу собственных рабов Божьих, убиенных жителей деревни Потока, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анна Юрия.

0: Конечно, поставить за спину лингвиста, как бы он его управлял, але как бы 10 тысяч сказов, а еще лучше 20, 30, 40, не навыправляешь. Вот, треба такой диктор, который правильно сам по себе разговаривает. Так вот, тяжко такого знайти.
1: Ты мне подказал наступное питание про то, как вы сами створяете датасеты. Я еще раз нагадаю, что зараз головный массив датасетов створяется праз DonorBuy, ти з натуральных крыніц. У нас моктывается неяк, але власна вы таксама створяете свои власные датасеты. Расскажи, калі ласка, як вы гэта робіце?
0: Я больш глобально про усе датасеты, про усе способы датасетов расскажу. Тому что, ну, как я казав, про DonorBuy там не подходит як по якості датасет. Вот. Мы нечто з яго взяли, полепшили якость, перегнали, але там уже голосы изменяются, не у чистом выгляде. Потому что треба было полепшать якость. Это одна з крыніц. Другая крыніца – это, ну, коли так просто кажучи, какой між собой нарезка аудіокніг. Тут, конечно, есть питання по лицензійних, что можно використовувати, что не. Але в целом там есть свои плюсы и минусы. Плюсы у тим, что там амаль завсёды добрая якость. Можно послухать саму фонетику диктора и обрать лепшую. Минусы у тим, что там треба выкидать все фоновые гуки и музыку, якія вельми часто там есть. Потом треба наразать на сказы и распознавать у текст. Бо для ТТС вельми важно, как в датасете текст отповедал тому, что у аудио там на 99%. Это на самом деле складанная задача, какая зараз нами робится там с використанием 4 моделей и еще там розного.
1: А чому, в чем складанность? Тем, что дикторы недокладно читают текст?
0: Ну, взять просто текст какой-нибудь книги и сказать, что вот это докладный текст, немогчимо, потому что дикторы недокладно читают текст, бывает. А, как я кажу, докладность повинна быть там 100%, 99%. Другая складанасць, што трэба разбіць на кавалкі, бо датасет гэта аудыё ад 2 до 15 секунд у сярэднім. Ну, гэта такі амаль што стандарт для большасці мадэлей. Таму разбіць дакладна па закладнасцю там да 1/10, а лепш менш секунды. Это так само складано. То бок ни одна модель на сегодняшний день такое не умеет. Тому приходится выкористовывать сразу великий набор и их компоновать помеж собой. Одни там выявляют мовление, другие разбивают там на ковалки. Третьи распознают, потом это все треба собрать, склеить и нарезать. Короче, нема просто вирішення на сегодняшний день для белорусской мовы.
1: Я зараз крыху спрофаную твое питание. Насколько я разумею, главное, что мы сгубили, это белорусское. И я за собой зауважил, что живучи в Польше, я почав крышечку повеличивать колькость вот этой «щ», бо поляки кажутся маль «щ», настолько яны. Ну, для меня таким узором мовления является карикатурное «Света, иди есть!» Альбо «Осиповичи!» И вот я, коли мне треба промовить узорно, я завсёды промовляю вот эти магичные фразы «Света, иди есть!» и «Осиповичи!» Але я боюсь, что навод в этих фразах я помыляюсь. Хиба так гучит головная проблема?
0: Ну, это не головная, это одна «з». Так, ассимиляционную мягкость мы амаль что, ну не амаль, можно сказать, что стратили. Самый таки добрый приклад, вельми простый, это, как правильно сказать, снег. Ну, я, мабуть, уже правильно кажу, але вось там снег и

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Радио Рация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
2: Каля 2,5 миллиона человек.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!